Одетинка, спи, спи, молитичка, вклепнулися, а дитинка проснулася.